Tête déjà. Zoé, как буксы крика. Копра, ты стамокра. От базовицы не русится.